0: Лучшие релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи,
2: где темные ночи,
1: с песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
2: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

3 радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
0: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области, об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим объявлен в 10:24. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, отметил глава региона. В целях безопасности на территории региона могут вводиться ограничения в работе мобильного интернета. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних регионах. Приемная кампания стартовала 20 июня в российских вузах и колледжах. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Даты окончания приема документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. 25 июля завершается прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места. При приеме на платные места подать документы нужно будет не позднее 20 сентября. Все сроки можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Группа «Чайф» исполнила на прошедшей Уральской ночи музыки песню в память о Евгении Горенбурге. Она посвящена всем творческим людям, ушедшим в последнее время, рассказал лидер группы Владимир Шахрин. «Чайф» пел на Октябрьской площади у театра «Драма» уже после 2 часов ночи, а под утро завершил фестиваль традиционной акции «Светает». В екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 миллиона 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели, и каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.

0: Реклама. Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
1: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
0: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
1: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: «Магистральный подход». Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», на сети начались испытания инновационного 8-осного полувагона повышенной грузоподъемности, более 150 тонн. Он получил имя «БАМ». Первый груз в новом полувагоне отправили из Пермского края в Удмуртию. Минеральный концентрат «Галит» или техническая соль будет использован для нужд нефтяной промышленности. Вторым грузом стал щебень. Из Качканара его повезли в адрес дорожно-строительных организаций Поволжья. В перспективе технические и эксплуатационные характеристики полувагона БАМ будут способствовать решению комплексной задачи РЖД по увеличению провозной способности лимитирующих направлений, прежде всего восточного полигона. РЖД планово обновляют подвижной состав для пассажирских перевозок. Канал телеграмма РЖД сообщает, что к летнему сезону на сеть поступил 141 новый вагон для поездов дальнего следования. Всего в этом году должно поступить 480. Новые вагоны пополнили составы поездов, курсирующих из Москвы в Адлер, Махачкалу, Санкт-Петербург и по другим маршрутам. Для пригородных перевозок РЖД поставили в регионы 10 составов электропоездов разных серий. Так, электрички ЭП-3D направлены в Нижегородскую область, Приморский край, Татарстан, Удмуртию. ЭП-2ДМ в Санкт-Петербург и Самарскую область. Новые финисты поступили в Башкортостан, Ленинградскую и Свердловскую области. Подготовили к сезону и существующий парк. Этим летом для перевозок пассажиров в дальнем следовании компания задействует свыше 14 тысяч вагонов. Каждый из них проинспектировали. Проверили работоспособность кондиционеров, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, биотуалетов. В летнем графике РЖД почти 600 пар поездов, в том числе в сообщении с курортами Черноморского побережья и Кавминвод. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних поездов в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные поезда будут ходить из Екатеринбурга до Новороссийска, Анапы и федеральной территории Сириус. Составы сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В них есть специализированные багажные купе. Доступна возможность оформления билетов по более низкому невозвратному тарифу. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» напоминает, что со станции магистрали в сообщении с черноморскими курортами курсируют также круглогодичные поезда. Планируется, что в целом за сезон летними и круглогодичными поездами южного направления воспользуются более 125 тысяч пассажиров.
2: Этим летом СВЖД трудоустроит проводниками более 1000 студентов. Юноши и девушки будут работать в поездах, курсирующих из Екатеринбурга и Тюмени по разным маршрутам, в том числе южным. К работе и обслуживанию пассажиров допускаются студенты, которые прошли дополнительное обучение и медкомиссию, а наставники у молодежи – опытные проводники и начальники поездов. На вокзале Екатеринбург в честь Дня России открылась фотовыставка под названием «Единая наша страна». Проект реализован СВЖД совместно с Русским географическим обществом и Министерством культуры Свердловской области. На снимках запечатлены природные и архитектурные красоты разных уголков нашей огромной страны, заснеженные вершины Пермского края, мистические небесные сполохи над Мурманской областью, рассвет над озером Джека Лондона на Колыме, легендарные маяки Финского залива и многое другое. Изюминкой выставки стала историческая ретроспектива. Современные авторы повторили сюжеты фотоснимков прошлого века. Благодаря этому можно посмотреть, изменились ли за последние столетия Новоникольский собор в Можайске или замок «Ласточкино гнездо» в Крыму. Фотовыставка будет работать до конца лета. СВЖД присоединилась к международной акции «Сад памяти». Экологические мероприятия прошли в Свердловской области, Пермском крае и Хмао-Югре. Железнодорожники вместе с работниками лесничеств и волонтерами высадили в общей сложности более 9000 молодых сосен, сибирских елей и кедров. Акция продлится до 22 июня. Ее цель – создание лесов и садов в память о героях Великой Отечественной войны.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд-экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Горенбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство «Ян». Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность и уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. И там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Рок-арсенал.
6: Держитесь, ребята.
5: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявила региональная МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание в Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, участником различных музыкальных проектов Евгением Гантимуровым, гитаристом. С ним мы говорим о значении такого важного структурного элемента рок-музыки, как гитарный риф. Но не только гитарный. Ну, а на очереди у нас группа Aerosmith, без которой мы, конечно, тоже не обойдемся. Гитарная группа, вполне песни которой построены на прекрасных запоминающихся рифах. И сейчас прозвучит песня под названием «Walk This Way» из одного из лучших альбомов этой группы 1975 года «Cozy in the Attic». Рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Walk This Way, называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Aerosmith. В этой песне мы слышали очень запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Все эти истории сочинения музыки, рифов, мне нравятся именно тем, что они связаны с вдохновением, которое сочинители этих рифов, этой музыки, этих мелодий черпают из каких-то других источников. И, например, Джо Перри черпал вдохновение у нью-орлеанской группы, которая исполняла музыку в стиле фанк, группа The Matters. При этом группа Aerosmith в своем репертуаре имела композицию Джеймса Брауна, тоже такого известного фанкового соул-человека. И Перри, несмотря на то, что группа-то хардроковая, по большому счету, решил однажды, что им тоже надо сочинить свою собственную фанковую композицию. Отсюда, собственно, и появился вот этот риф с такой фанковой мелодикой.
3: Еще один пример близости рока и фанка. Вот этот риф «Walk This Way» — это как раз фанковый, чисто фанковый риф, но использованный в контексте рок-песни. Вот эти повторяющиеся ноты по блюзовой гамме со смещением на 16-ю, они именно дают фанковость. В дальнейшем, когда они выпустили клип совместно с Run DMC, чем, конечно, повысили их популярность тоже неимоверно, было видно, насколько близки рок, фанк и хип-хоп. То есть эта песня объединила три стиля в одном и снова как бы показала вот эту преемственность разных стилей, то есть ритмические моменты, которые можно использовать из одного стиля в другом, совершенно преображая и только помогая развивать музыку в целом.
0: А вообще история сочинения этого рифа такова, что в декабре 1974 года Aerosmith выступали в Гонолулу на разогреве у группы The Guess Who, причем тогда еще не очень знаменитые они были, и во время саундчека Джо Перри импровизировал этот риф, подражая как раз вот группе The Matters. И Стивен Тайлер, находясь за кулисами, услышал, как Джо играет на гитаре, выскочил, так ему это все понравилось, и сел сам за барабанную установку, чтобы поддержать гитариста, так сказать, в его импровизации. Ну и поджимовали, и вот так все получилось у них.
3: Вот это, кстати, очень интересный момент, когда музыкант слышит игру других музыкантов, и ему это нравится, и он начинает вдохновляться, и он не может себя удержать от того, чтобы либо не поиграть с ними, либо не повторить то, что он услышал. Ну, любой хороший музыкант обладает долей амбициозности. И поэтому каждому музыканту хочется, если он слышит что-то действительно, что его поражает, хочется сыграть либо так же, но лучше.
0: Да, улучшить это все. Я и говорю, что догнать и перегнать Америку, как у нас это было раньше. Примерно так же у музыкантов. Но композиция, которую мы послушаем сейчас, она, на мой взгляд, никого не догоняла, а даже наоборот, она вырывалась из этого круга, в каком-то смысле желания кого-то повторить или еще что-то сделать лучше. Композиция эта называется Money, она вошла в величайший альбом в истории рок-музыки The Dark Side of the Moon, группа Pink Floyd. И сейчас прозвучит эта композиция на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: definitely wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Money, так называлась композиция, которая сейчас прозвучала в исполнении группы Pink Floyd. И в

0: музыка, да, для восприятия, когда в семи четвертях делают песни или просто музыку играют. То есть это для тех, кто интересуется музыкой, кто интересуется необычными формами музыки, разными стилями. Но в понимании музыки как поп-музыки, «Money» — это, конечно, единственная песня, которая достигла такого успеха и написана в семи четвертях. Песня настолько долго держалась в хит-парадах, что потом решили сделать отдельный хит-парад для того, чтобы она не мешала новым композициям занимать новые места, потому что она постоянно держалась на первых местах. Это просто удивительно.
1: Какой-то отдельный хит-парад для старых песен.
0: Да, да, да.
1: Но сочинил этот риф, как я уже сказал, бас-гитарист Роджер Уотерс, гениальнейший музыкант. Он особый музыкант. Вот эта песня стала популярной именно благодаря ему. Что такое придумал Роджер-то? Ведь на самом деле песня должна была звучать на 4 четверти, а получилось все-таки 7 четвертых именно благодаря этому рифу.
0: Да, риф – это та же пентатоника, традиционная для рок-музыки. Но дело-то в том, что риф постоянно повторяется. И он повторяется на протяжении всей песни. И гармоническая последовательность, которая использована, она тоже довольно проста. Поэтому она не мешает вот этому груву этого рифа, ритмике этого рифа. И мы постоянно приходим в одну точку, в первую долю. Поражает еще этот риф тем, что он очень естественно воспринимается. Я не знаю, как так получилось, но это гениальность Роджера Уотерса, видимо. Причем многие не считают его настоящим профессиональным музыкантом или басистом, да, допустим, ну, по современным меркам.
1: Не виртуоз, так скажем.
0: Да, он совершенно не виртуоз, но для своего времени это просто величайший гениальный инноватор. Он придумал массу приемов, которые до него никто не делал. Массу звуковых эффектов, которые они придумывали при записи альбомов Pink Floyd. Такого на то время никто не делал никогда. И это все осталось в истории. И они намного опередили время вот этим своим подходом новаторским. Вдохновителем всего этого, конечно, был Уотерс в то время.
1: Ну да, то есть он после ухода Сида Барретта, ну, он стал главным, конечно же. И, в общем-то, без его вот этой лидирующей роли мы бы не получили такой альбом, как The Dark Side of the Moon. В этом я абсолютно уверен. Как поэт, как музыкант, в нем все это было, а Гилмор, вот это виртуоз, доводил уже до ума все его идеи, да. И Money, кстати, тоже гитара прекрасно звучит, но, тем не менее, композицию эту, по большому счету, сделал бас-гитарный риф. Исключение из правил, но подтверждающее само правило. И следующая наша композиция, которую мы сейчас послушаем, принадлежит уже группе, которая ближе к нашим временам. Группа называется The White Stripes. А песня, как вы понимаете, Seven Nation Army. На Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: Seven Nation Army, так называлась композиция, которая только что прозвучала в исполнении группы The White Stripes. И сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, екатеринбургским музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов, в том числе Floyd Universe.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это уже не Pink Floyd. Несколько иная структура, несколько иная музыка, несколько иное звучание, которое добивался Джек Уайт своей знаменитой композиции Seven Nation Army.
3: Да, Джек Уайт – это, конечно, тоже гениальный музыкант. Он известен своей сыростью, своим сырым подходом к музыке, своим минимализмом, своей неуемной энергией, которую он воплощает. То есть два инструмента – барабан и гитара, и все, песня сделана. И она звучит настолько мощно и эмоционально, что там не хочется ничего добавлять, никаких там аранжировочных хищрений, ничего. И этот риф, он как бы это доказывает, ну, наверное, самым лучшим способом. Если разобраться, это просто гамма сыгранная, ми-минорная, да, там чуть ли не все 7 нот проиграны, но в определенной ритмике, да, определенным звуком, в определенном темпе и с определенным эмоциональным посылом.
0: Но вообще, на самом деле, опять же, саундчек. Джек Уайт на саундчеке, разминая пальцы, сыграл просто, что ему пришло в голову, вот просто перебирая струны. И подумал, а это неплохо что-то получилось такое. И спросил сразу у Мэг, который сидел за барабанами, ну как тебе? Да, сказал, да мне-то какая разница, что-то такое. А другой человек, который был на сцене в этот момент, представитель лейбла Sad Man, он сказал, чувак, ну ты можешь получше что-то сыграть. И сам Джек подумал в тот момент, что он был единственным человеком, которому этот риф показался интересным. То есть сам сочинил и сам же порадовался этому, но никто не понял, что это хорошо, да. Такие истории в рок-музыке бывают.
3: Да, да, да. И из интервью выдержка его, он сказал, если меня когда-нибудь попросят написать следующую тему Джеймса Бонда, это будет риф для нее.
0: Да, ну, к сожалению, не попросили. Странно достаточно. Почему Джека Уайта не попросили написать да. тему для очередной серии про Джеймса Бонда. Ну, а сейчас переходим, наверное, к самой скандальной группе истории рока. Ну, как скандальный? В том смысле, что ее солист вызывает противоречивые чувства, я бы так сказал. Личность одиозная, Axl Rose его зовут, а группа Guns N' Roses и песня Sweet Child O' Mine. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Sweet Child of Mine, так называл прозвучавшую композицию, исполнил группы Guns N' Roses, и в этой композиции прозвучал один из популярнейших, известнейших рифов в истории рока. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Если в 70-х годах действительно была композиция «Stairway to Heaven», самый знаменитый риф. В 90-х, конечно же, «Smells Like Teen Spirit», тоже, кстати, отличный риф. А в 80-х это песня, риф группы Guns N' Roses, «Sweet Child of Mine».
3: Вроде бы несложная ре-мажорная такая комбинация нот. Кстати, тоже сыгранная, не специально, никто над ней не думал. Это просто какой-то наигрыш на репетиции, на джеме, когда гитарист разминается, пытается почувствовать сцену или звук. Слэш начал наигрывать этот риф. Изи Страдлин,
0: гитарист, поддержал просто,
3: сразу поддержал, да. И услышав Аксель Роуз, услышав их игру, сразу же начал придумывать слова. Так все и пошло.
0: Все вот так вот с импровизацией связано. Вы говорите джаз. Это в роке импровизация тоже про творчество. После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значении для самых знаменитых рок-композиций.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, саунд-продюсером Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значимости для рок-музыки. Ну что ж, а у нас на очереди, то есть мы опять сейчас вернемся с Евгением на пару десятков лет назад, в 64-й год, и прозвучит композиция, которая, на мой взгляд, опередила время как раз на два десятилетия. В 64-м году группа The Kings записала песню «You Really Got Me», и сейчас она прозвучит на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: You Really Got Me называлась прозвучавшая песня в исполнении группы The Kinks. И в этой песне впервые прозвучал вот этот жесткий гитарный риф в исполнении гитариста Дэйва Дэвиса, который во многом определил звучание рок-музыки на многие-многие годы. Сегодня мы говорим о рифах, о гитарных рифах с моим гостем, гитаристом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, этот риф – это, конечно, образец простоты, гениальности и энергии.
0: Ну, нужно сказать, что здесь же не было использовано примочек. Тут все было сделано, так скажем, на коленке. Вот, вот это звучание, жесткое звучание гитары.
3: Да, да.
0: То есть Дэйв Дэвис, он что-то там сделал с своим усилителем, с колонкой, пробил динамик, чтобы этот дисторшн-то получить. Представляешь, что он испортил технику, по большому счету.
3: Да, я думаю, что... У Дэйва просто были муки творчества, и в эмоциональном порыве он порвал динамик, но усилитель продолжал работать при этом.
0: Угу.
3: И звук вот этого порванного динамика определил звук вот этого гениального рифа. Он настолько понравился в студии, что его так записали, и он несет всю эмоцию того времени и стал просто примером для написания массы композиций дальнейших.
0: Как раз это было предвестием вот этого звука хэви-метал, по большому счету, вот этот дисторшн. В каком-то смысле... Я думаю, что звук гитары Дэйва Дэвиса в композиции 64-го года даже как-то вот повлиял на то, что в 2002 году группа Red Hot Chili Peppers записала свою песню тоже с известным запоминающимся рифом. Песня называется «Can't Stop». Давайте ее послушаем.

0: Can't Stop называлась прозвучавшая композиция. Исполнила ее группа Red Hot Chili Peppers. Здесь опять же использован прекрасный запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о искусстве рифовой техники, гитарной рифовой техники и значимости гитарных рифов с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Евгением Гантимуровым. Rock
1: and Talk на Rock Арсенале.
0: Ну, сочинил этот риф, естественно, гитарист Джон Фрусчанте.
2: Да, Фрусчанте – это главный вдохновитель всех песен Red Hot Chili Peppers на протяжении многих лет. Он обладает своей оригинальной техникой, чисто фанковая техника. Необычна она тем, что он, во-первых, использует всегда только винтажные инструменты, страты, телекастеры, фендер. Его фанковая техника, она очень энергична. То есть это мега-атакующая правая рука, которая высекает максимальную атаку из струн. Он чаще всего на чистом звуке играет, но тем не менее это рок-игра. Это настоящая эмоциональность рок-музыки. Это вот яркий пример, как фанк стал роком.
0: Ну да.
2: Как они срослись вместе, да.
0: На самом деле он вообще себя не считал каким-то фанк-музыкантом, и когда он пришел в группу, ему пришлось осваивать звучание фанковое, чтобы хорошо звучать вместе с Фли. Он освоил то, что делал Словак, предыдущий гитарист группы. Хороший ученик, оказывается, Джон Фрусчанте. Не менее хорошим учеником был и Энди Саммерс, гитарист группы Police. И, например, его риф звучит в знаменитой песне группы Police, которая называется «Every Breath You Take». Сейчас мы ее послушаем на Rock Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Every Breath You Take» называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы Police. И в этой песне на гитаре играет, естественно, Энди Саммерс, гитарист этой группы, который сочинил запоминающийся риф для этой композиции. Сегодня мы говорим как раз о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, если вспомнить историю написания этого рифа, ну, как обычно происходит, да, в группе, то есть есть, допустим, вокалист, который пишет песни, ну, большинство идей дает, он приносит какую-то идею, вот, и идея была какая, значит, был минус, на котором был бас, ударные и вокал, это Sting записал, вот, и показал Саммерсу, то есть не хватало только гитары. А в то время Саммерс еще работал совместно с Робертом Фрипом из King Crimson, экспериментировал с исполнением скрипичных дуэтов Бартока и придумал новый риф. Но Sting послушал и сказал: «Слушай, сделай по-своему». Он просто наиграл какую-то идею свою, и мы сразу поняли, что у нас есть что-то особенное. Так он сказал.
0: Ну да, то есть без вот этой находки Энди Саммерса, конечно, песня не была бы столь яркой, столь запоминающейся, не стала бы хитом, по большому счету.
3: Это точно. И этот риф используют в массе других композиций, других исполнителей. То есть вот эта вот техника, вот эта ритмика с девятыми ступенями в каждом аккорде, с такой пиццикатной техникой приглушения правой руки, она использована в массе композиций, в том числе в поп-музыке, в танцевальной музыке.
0: Но все-таки, Женя, мы должны сказать о самом знаменитом рифе вообще, который появился задолго до Beatles, Rolling Stones и тем более, конечно, Police. Это песня Чака Берри, Johnny B. Goode. Давайте ее послушаем на рок-арсенале в программе Rock and Talk. Чак Берри.

0: «Джонни Бигуд» называлась прозвучавшая песня Чака Берри. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: У Чака Берри не так много рифов, я так могу сказать. И практически в каждой второй песне он использует один и тот же риф, но использует это очень ярко, красиво, здорово, мощно. Динамично.
3: Да, Чак Берри чаще всего использовал стандартные блюзовые гармонии, да, то есть его называют, да, родоначальником рок-н-ролла, ярчайший шоумен, но вот эта вот вступительная часть, вступительный риф Джонни Бигуд, это, конечно, риф всех рифов, риф всех народов, и это главный риф вообще в истории рока, рок-н-ролла. Его называют первым рок-н-ролльным хитом о звездности рок-н-ролла.
0: Ну, суть песни сводится к тому, что живет какой-то парень где-то за холустье и хочет стать звездой. То есть его зовут Джонни Бигуд.
3: Песня побила все рекорды, все хит-парады. Она вошла в 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Включена в качестве одной из 27 песен в золотую запись Voyager'а, в коллекцию музыку, изображений и звуков, призванную служить летописью человечества в космосе. Это просто главный риф планеты Земля, скажем так.
0: Послана куда-то непонятно куда, но если там есть еще мыслящие существа в нашей вселенной, то они услышат Чака Берри, конечно. К сожалению, они не услышат Джимми Хендрикса, самого гениального гитариста всех времен и народов. И сейчас мы послушаем композицию Purple Haze на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: just the end of time. Purple Face называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы The Jimi Hendrix Experience. И сегодня мы говорим с Евгением Гантимуровым о самых знаменитых, самых известнейших гитарных рифах в истории рок-музыки. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
0: Да, это был сингл, который выпущен был 17 марта 1967 года. Это был второй сингл группы The Jimi Hendrix Experience из их дебютного альбома Are You Experienced. И вообще, вот эта композиция, вот этот сингл стал первым знакомством для многих с психоделическим роковым звучанием гитары Fender Stratocaster Хендрикса.
2: Да, конечно, Stratocaster и Hendrix – это две величины, которые останутся всегда основоположниками техники рок-н-ролла, блюза, волшебства и магии гитарной. Что касается Purple Haze, тут на нем слышна инновация именно Хендрикса как гитариста. Есть аккорды джазовые, да, есть роковые, так называемые, то есть которые применяются там чаще. Знаменитый хендриксовский аккорд, доминантовый Mi 7 DS9, он как раз был использован в этой песне первый раз. До этого это считался диссонансным джазовым аккордом, который в роке и в поп-музыке вообще невозможно применять, он воспринимается странно, но благодаря Хендриксу он стал клише, стал постоянно использоваться в роке, в блюзе, в каких-то эмоциональных композициях.
0: Как отмечал один из критиков журнала Rolling Stone, Purple Haze открыла новый гитарный язык, наполненный духовным голодом и поэзией, возможностями в электричестве и студийных технологиях. Да. Я уже упоминал композицию «Smells Like Teen Spirit» группы «Nirvana». Сейчас мы ее тоже послушаем, потому что без этой композиции, без этого рифа мы, конечно, тоже не смогли обойтись с Евгением. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Nirvana».

0: композиция, Курта Кобейна и группа Нирвана. И в этой композиции, конечно же, использован очень яркий, запоминающийся, мощный, динамичный риф. Сегодня мы говорим о рифах, гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом, музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Курт Кобейн, он был ярким мелодистом, прежде всего. Но играл-то музыку, в которой вот эти поп-мелодии не котировались, так можно сказать. А на самом-то деле вот это вступление вот на гитаре, вот несколько аккордов, то есть, собственно, этот риф, на мой взгляд, это очень похоже на то, что было сыграно группой Shock and Blue в 70-м году в песне «Винус». Точно такое же вступление там. Это, опять же, переклички, это, опять же, некоторые заимствования и вдохновения. Без этого никак не обходится, об этом мы много с тобой говорили. Будем, видимо, говорить.
3: Да, в то время как раз Кобейн очень увлекался группой Pixies. Он прямо говорил, что я хочу стать членом этого коллектива, либо хочу играть в кавер-бенде Pixies. Настолько его вдохновляла группа в то время, что он хотел создать нечто подобное, либо еще лучше. На самом деле, как он позже рассказывал, он хотел написать идеальную поп-песню.
0: Да, похожую на песню Тома Шольца из группы Boston, которая называется Modern Feeling. Тоже знаменитый такой хит, вообще просто хит и хитяр. Но что-то такое у него получилось. И, кстати, на одном из концертов он в начале исполнения этой композиции Smells Like Teen Spirit сыграл как раз Modern Feeling группы Boston.
3: Интересная история создания песни. Когда Кобейн принес идею, он был таким настоящим лидером и в некотором смысле деспотом. Он заставил ребят играть этот риф. Ребятам, конечно, сначала не понравилось, но когда они играли на протяжении, ну, наверное, полутора часов риф из этой песни, они стали играть медленнее. Это вдохновило Новоселича, басиста, и барабанщика Дэйва Гролла на создание ритма, который был взят вообще из диско-музыки. Например, The Gap Band такая была группа. В результате это оказалось единственной песней на Nevermind, в которой все три участника группы указаны как авторы. Угу. То есть они внесли именно свой вклад в ритмику песни, в грув, в рисунок ритмический, эмоциональный посыл, который был взят совершенно из другой музыки.
0: Ну что ж, заканчивая наш разговор с Евгением о гитарных рифах, наверное, мы послушаем опять же группу Beatles, с которой мы начинали. Не самая рок-н-ролльная композиция «Here Comes the Sun», но зато замечательная мелодия, замечательный риф в этой песне использован Джорджем Харрисоном. Написана эта композиция была в начале 69-го года, благодаря Эрику Клэптону, во дворе которого Джордж Харрисон сидел, наблюдал за поднимающимся, встающим солнцем, и ему пришли в голову слова этой песни, вся мелодика, и вообще вся гармония пришла, как я понимаю, ему в голову «Here Comes the Sun».
3: Это еще раз к тому же, что на написание музыки влияет вообще все, что окружает в этот момент. Какой звук, какой инструмент, какое настроение у человека. Это все очень важно.
0: В начале нашего разговора прозвучал риф опять же Джорджа Харрисона в песне «Ticket to Ride». А сейчас мы заканчиваем наш разговор о гитарных рифах с Евгением Гантимуровым. Как раз песни, написанные Джорджем Харрисоном, и, конечно же, в которой звучит риф Джорджа Харрисона. «Here Comes the Sun» на рок-арсенале программе «Rock and Talk». Спасибо, Женя, что пришел.
3: Спасибо вам, что пригласили.
0: Получился интересный разговор. Итак, Beatles.

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале. Музыка мирового класса.
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-Арсенал.

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.
4: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

руках «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.